0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

что тебя полностью понять. Я в твоей голове притворюсь мыслями.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере повышается в Беларуси с 1 сентября. Православные верующие отмечают яблочный спас. Об этом и другом подробнее. Базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере повышается в Беларуси с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Со следующего месяца показатель достигнет 300 рублей. Напомним, сейчас эта величина составляет 297 рублей. Увеличение данного норматива повлечет за собой пропорциональный рост оклада, а также связанных с ним стимулирующих и компенсационных надбавок. В Беларуси к началу учебного года переиздано множество книг и пособий для школьников. Главное требование к полиграфии – специальная бумага, снижающая нагрузку на зрение. Легкий интегральный переплет. Шагнуло вперед содержание в учебнике по истории Беларуси в контексте всемирной истории для старшеклассников. В частности, на страницах появилась инфографика, QR-коды с видеоматериалами и даже 3D-модели. Отдельная новинка – руководство по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 4-х классов. Благодаря этому процесс получения знаний станет более современным, наглядным и запоминающимся. В Барановичском районе завершена уборочная кампания. Финальную точку аграрии поставили на неделю раньше, чем в сезоне 2025 года. Труженики подошли к финишу с достойным результатом. В закромах более 205,5 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Об этом сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. Средняя урожайность зерновых составила 48,2 центнера с гектара, а масличные культуры – 36 центнеров с круга. Лидером по воловому сбору стала птицефабрика «Дружба» – 53,4 тысячи тонн хлеба. К слову, хозяйства не снижают темпы и по другим направлениям. По последним данным, озимым рапсом засеяно 63% запланированных площадей. Это 5160 гектаров из предстоящих 8148. Продолжаем выпуск. Православные 19 августа отмечают великий христианский праздник – Преображение Господне. В народе его окрестили вторым или яблочным спасом. Он символизирует переход от лета к осени. В этот день принято освящать фрукты первого урожая. С самого утра люди несут в церкви яблоки, груши, сливы и виноград. В Барановичах самый ранний чин благословения прошел в храме святого благоверного князя Александра Невского в 6:30, следующий в 9:15. В церкви святых жен мироносец молитвы на принятие яств будут совершать в период с 8:30 до 18 часов. После, согласно традициям, дарами угощают родных и близких. Но слишком пышное торжество устраивать не стоит. Яблочный спас выпадает на Успенский пост, который продлится до 27 августа включительно. Верующим рекомендуется воздержаться от мяса, молока, яиц, а также от плохих мыслей и поступков. Согласно народным приметам, сухая погода 19 августа к холодной зиме. А если дождливый день, значит будет моросящая осень. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
4: Филиалу Барановичи «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Более 90% многодетных семей Барановичей уже получили материальную помощь на подготовку детей к школе. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Документ утверждает порядок осуществления деятельности по оказанию услуг в данной сфере. Положение предусматривает продление льготного кредитования субъектов на неограниченный период. Увеличивает срок заключения кредитных договоров с 5 до 7 лет для сельскохозяйственных организаций и с 7 до 10 лет для физических лиц. Изменяются подходы к поддержке агроэкотуризма в регионах, находящихся вдалеке от больших населенных пунктов, путем предоставления возможности вносить специальный сбор взамен налога. Ставка с 1 января 2026-го 45 рублей. Новации касаются также увеличения количества жилых комнат до 15 единиц. Шире станет и перечень оказываемых услуг. В школах Беларуси изменятся отдельные учебные программы. Как рассказала заместитель начальника Главного управления общего, среднего и дошкольного образования профильного ведомства Ирина Коржова, для изучения информатики в 6-9 классах акцент сместят с теории на функциональную грамотность и умение применять цифровые навыки в повседневной жизни. Для восьмиклассников появится новая тема «Искусственный интеллект». Дети узнают, как составлять запросы, проверять достоверность информации. Преобразования коснутся до призывной и медицинской подготовки. Добавится раздел, касающийся беспилотных летательных аппаратов. Увеличится количество часов на практику. Иными станут подходы к третьему уроку физической культуры. Раньше он был направлен на игровые виды спорта. А теперь его переориентируют на повышение не только двигательной активности учащихся, но и тренировку к сдаче нормативов. Продолжаем выпуск. Более 90% многодетных семей Барановичей уже получили материальную помощь на подготовку детей к учебному году. Речь о единовременной выплате, размер которой составляет 159 рублей 11 копеек на каждого школьника. Как рассказала заведующий отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации Территориального центра социального обслуживания населения Ольга Кулак, суммы направлены 1994 парам горожан на 3591 ребенка. Общий объем составил свыше 570 тысяч рублей. Кроме того, в сентябре средства будут адресованы на ребят, которые впервые сядут за парты, и на десятиклассников после их зачисления в ряды учеников выбранного учреждения образования. Также в июле-августе проходят благотворительные акции, организованные Территориальным центром социального обслуживания населения, общественными организациями и объединениями. Например, «Школьный ранец. Собери ребенка в школу. Портфель первоклассника». И о спорте. Насыщенная неделя выпадет в ФК «Барановичи». На выезде 19 августа подопечные Романа Керенкина встретятся с лидером турнирной таблицы МЛ «Витебск». Предыдущий поединок в рамках элитного дивизиона закончился в пользу соперника. Затем, смогут ли красно-синие взять реванш, будут следить многочисленные болельщики, поддерживающие своих фаворитов. Матч состоится в рамках 18-го тура БТРа высшей лиги на стадионе ЦСКА «Витебский». Предварительно начало 18:30. А уже на выходных футболисты местного клуба примут на домашнем поле спортсменов Брестского «Динамо» в рамках 19-го круга чемпионата страны. Областное дерби намечено на 23 августа, начало в 14 часов. Напомним, сейчас Барановичи на 12-м месте турнира с 17 баллами в активе. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21 выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Заказывай доставку в Бургер Кинг со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплаты.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня ожидается 19-21, выше 0.

0: Реклама.
1: Скрипабий Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8 029 582 87 16.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: на Вечер ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Промкооперация, сотрудничество в сферах АПК и развитие туризма, программу и архитектуру предстоящих встреч в рамках белорусско-узбекского межпарламентского форума обсудили на заседании Оргкомитета Совета Республики. С 29 по 30 сентября узбекский город Хива станет площадкой для делового диалога. Первый день запланирована работа 4 секций женского бизнес-форума. Второй день наполнит повестка 3-го заседания межпарламентской комиссии, а также встречи глав органов местного самоуправления и совместное заседание молодежных советов двух стран. Центральное событие – пленарное заседание, а также выставка продукции белорусских и узбекских предприятий. В этом году мероприятие выросло до межпарламентского. Ключевой приоритет – договоренности между министерствами и ведомствами, а также регионами и бизнесом. Уровень использования коммунальных отходов в Беларуси за первое полугодие достиг 50,5%. Для сравнения, по итогам 2021 показатель составлял 31%. За 2023 – 35,5%. За 2025 – 48%. Сегодня больше половины ТКО, образовавшихся у населения, направляется на дальнейшее использование в качестве материалов для производства новых товаров и упаковки, сырья для альтернативного топлива. В отдельных регионах цифры превышают общереспубликанские. В тройке лидеров – Гродненская область – 60%. Вторая строчка у Брещины – более 55%. Положительная динамика – не только результат развития системы, но и демонстрация роста экологической культуры. Все больше людей понимают, что раздельный сбор помогает сохранять ресурсы и снижать нагрузку на окружающую среду. В Беларуси в пятый раз стартовал Всебелорусский крестный ход – многодневная акция веры, почитания святынь и духовного единения людей по традиции началась в Жировичах, а закончится в Минске. 18 августа участники крестного хода начали свой путь из Свято-Успенского мужского монастыря. Предстоит преодолеть 250 километров, 16 населенных пунктов, посещение 4 епархий и более 20 храмов. Шествие с молитвой пройдет по Гродненской, Брестской и Минской областям. 19 августа у православных праздник Преображение Господне. Яблочный спас паломники отметят по своей традиции в пути и вместе, и уже на Барановичской земле. Их встретит деревня Молчать, храм святых апостолов Петра и Павла. 20 августа городской поселок Городище, где состоится литургия в Крестовоздвиженском храме. А 21-го – храм преподобного Серафима Саровского. Присоединиться можно на любом из отрезков пути. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-14 градусов, в течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
2: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
3: Реклама.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Маранович, ФМ, новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Зарплата работников бюджетной сферы повышается с 1 сентября. Менее двух недель до старта учебного года идет активный сбор детей в школу. Об этом и другом подробнее. Заработная плата представителей бюджетной сферы повышается с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Постановлением правительства размер базовой ставки увеличится до 300 рублей. Это уже второе изменение величины в текущем году. В январе она также поднялась. По итогам 6 месяцев 2026-го среднемесячная зарплата бюджетников составила 2328 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель вырос на 16,4%. На оплату труда в нынешнем году планируется направить порядка 23 миллиардов 800 миллионов рублей. Брещина по итогам первой половины текущего года стала ведущим экспортным регионом Беларуси. Внешняя торговля увеличилась на 26,7% к уровню 2025-го, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. Товары с маркой первого региона отгружают в 57 государств. Один из ключевых партнеров – Россия. Номенклатура представлена мясной, молочной, рыбной продукцией, кондитерскими изделиями, овощами, картофелем, солодом, яйцами, сахаром и другими позициями. Произведенная предприятиями провизия широко представлена в разных сегментах. Потребители могут приобрести ее в крупных федеральных, региональных и локальных сетях, магазинах шаговой доступности. В странах дальней дуги высокий спрос имеют говядина, йогурт, кефир, сливочное масло, сыр, творог. Зарубежному покупателю пришлись по вкусу наши шоколад, рапсовое масло, выпечка. Особой популярностью пользуется зефирное мороженое, обратили внимание в облсельхозпроде. Через две недели прозвенят первые звонки в белорусских школах, и ученики сядут за парты. Это горячая пора для торговли, шопинг в самом разгаре. По стране работают около 2,5 сотен ярмарок, где можно собрать ребенка к началу учебного года. В Барановичах школьный базар организуют у дома торговли «Радуга» по улице Советской, 65. Расширенная продажа пройдет 21 и 22 августа с 10 до 17 часов. Одежда, обувь, рюкзаки и канцелярия – все необходимое в одном месте. Отечественные производители к старту сезона выпустили более 1 миллиона изделий. Особое внимание – форме. Ее цвет и основные элементы не изменились, а к материалам есть четкие требования. Ткань должна быть прочной, количество синтетики ограничено. Продолжаем выпуск. В пункте таможенного оформления Барановичи состоится выездной прием граждан. Мероприятие проведет заместитель начальника Брестской таможни Дмитрий Новожилов. Личные встречи организуют по адресу улица Фестивальная, 30А, 28 августа с 11 до 12 часов. Жители города и области смогут обратиться по вопросам, касающимся декларирования товаров и иных, входящих в компетенцию таможенных органов. Предварительная запись обязательна и осуществляется по телефону 8-0162-470-110. Звонить в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист-кочегар-котельной с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения – 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться: Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты номер 3, 4 и 5. Телефоны 64 08 69 и 64 93-62. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер юго-западный с переходом на южный, 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 17-19. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
3: Телефон рекламной службы. 60 36 36.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 17-19. Ночью ожидается 13-15 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья. Эфирное время 11:11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Сегодня среда, 19 августа, а значит, мы официально добрались до той части августа, когда лето уже начинает немного оглядываться назад. Кажется, еще совсем недавно мы только открывали сезон, строили планы, выбирались на природу, говорили себе, вот этим летом точно будем больше отдыхать, а теперь вдруг замечаем, август уже почти на финишной прямой. И знаете, есть одна вещь, которая особенно хорошо помогает нам почувствовать, сколько же всего произошло за лето. Что это? Фотографии. Сегодня, кстати, Всемирный день фотографий. И я предлагаю сегодня поговорить не столько о фотографиях, сколько о том, зачем мы вообще так отчаянно пытаемся сохранять моменты своей жизни. Почему мы фотографируем, к примеру, первый кусочек торта? Почему снимаем закат, хотя видели его уже сотню раз? Почему фотографируем друзей, детей, родителей, любимого человека? Потому что в глубине души понимаем, этот момент больше никогда не повторится именно таким. Можно будет снова приехать в это место, можно снова встретиться с этим человеком, можно приготовить то же блюдо, но этот конкретный вечер, этот свет, этот разговор, это настроение уже никогда не вернутся. И, возможно, фотография – это наша маленькая попытка договориться со временем. Поэтому, друзья, остаемся сегодня на одной волне. Сегодня будем вспоминать, что мы особенно сильно хотим сохранить. Ну а пока вы размышляете, мы включаем музыку.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. Сегодня говорим о фотографиях, да, вот и сразу момент. Представьте, у человечества вдруг исчезли все фотографии. Нет, не телефоны, не сами камеры, а именно уже сделанные снимки. Никаких фотографий из детства, никаких свадеб, выпускных, никаких случайных снимков с отдыха или даже фотографий людей, которых уже нет рядом. Страшноватая мысль, правда? Потому что фотография хранит же не только изображение, она хранит сам контекст. Вы смотрите на старую фотографию и вдруг понимаете, какая тогда была погода. Вдруг вспоминаете, кто стоял рядом или что вы слушали, куда собирались после, какой у вас тогда был телефон, что на вас было надето. Иногда одна фотография запускает целую цепочку воспоминаний. И в этом есть интересный психологический момент. Память человека вообще не работает как видеокамера. Мы не храним прошлое целиком. Мы храним отдельные фрагменты, эмоции, ассоциации. И фотография становится своеобразной кнопкой. Нажал, и воспоминание включилось. Поэтому старый снимок может вызвать эмоцию, которую мы вообще не ожидали почувствовать. Вы просто открыли галерею, а через минуту уже сидите и улыбаетесь. Или вдруг, наоборот, скучаете. Или думаете, как же давно это было. Вот такая у нас сегодня машина времени. Причем совершенно бесплатная. Называется «Галерея в телефоне». Ну а я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками, ну и поддерживайте нашу тему фотографий. Какая фотография у вас в галерее самая любимая? Или, возможно, у вас есть тот самый фотоальбом, который вы любите открывать и наслаждаться какими-то моментами? С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир музыкой на трек-листе «Рианна». Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, ограничение уровня инфляции. Ключевые векторы программы социально-экономического развития на 2027. Белорусские и российские эксперты в сфере станкостроения обсудили в Барановичах планы сотрудничества. Об этом и другом подробнее. Глава правительства Александр Турчин провел заседание Совета министров. На повестке был вопрос о проектах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год. В качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. Обсуждение точек взаимодействия белорусских и российских станкостроителей проходит на этой неделе в ходе визита делегации представителей станкостроительных организаций Российской Федерации в нашу страну, сообщили в пресс-службе Минпрома Республики. Накануне гости посетили Барановичский завод станкопринадлежностей, который производит технологическую оснастку, тиски, инструментальные системы, элементы комплектации и другие позиции. Эксперты двух стран рассмотрели новое направление сотрудничества и адаптации отечественной продукции под запросы российских предприятий. В течение недели запланированы встречи, переговоры и посещение ведущих предприятий станкостроительной отрасли. В преддверии нового учебного года специалисты Комитета госконтроля совместно с сотрудниками Брестской областной инспекции госстандарта провели обследование торговых объектов, реализующих школьную форму. Были установлены факты продажи более 300 единиц одежды для детей и подростков без документов, подтверждающих качество и безопасность, а также при отсутствии необходимой маркировки. Также зафиксированы нарушения в отсутствии необходимой информации для потребителей. Несоответствующие установленным требованиям продукции изъято из обращения. Деятельность 4 объектов приостановлена до устранения недостатков. Продолжаем выпуск. Госавтоинспекция Барановичского района подвела итоги профилактической акции «Мотоциклист». Результаты проверок наглядно демонстрируют. Вопросы дисциплины и безопасности мотоциклистов на дорогах являются актуальными, отметил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Гордейко. За 10 дней выявлено 21 нарушение водителями мототранспорта. 4 не имели права управления, 3 находились без мотошлемов, 1 не пропустил человека на пешеходном переходе. Еще один проехал на красный сигнал светофора. Каждому факту безответственного поведения на дороге дана строгая правовая оценка. Прошедшее мероприятие – это часть системной работы, подчеркнул Игорь Гордейко. Госавтоинспекция продолжит мониторинг дорожной обстановки. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 17-19. Ночью ожидается 13-15 со знаком плюс.
0: Баранович ФМ. Радио нашего города.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире «Баранович FM». 19 августа на календаре, и давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп. Время узнать, каким будет сегодняшний день для разных знаков зодиака. Овны. Сегодня не спешите принимать решение только потому, что вам хочется быстрее закрыть вопрос. Иногда правильный ответ приходит после небольшой паузы. Тельцы. День для приятных бытовых радостей. Вкусный обед, прогулка, разговор с человеком, которого давно не слышали, могут неожиданно поднять настроение. Близнецы. Сегодня вам особенно легко общаться. Не упускайте возможность написать человеку, с которым давно не разговаривали. Раки. День воспоминаний. Старая фотография, музыка или знакомое место может вернуть вас в приятный момент прошлого. Львы. Сегодня вам хочется внимания, и вы его получите. Но попробуйте сегодня сами сказать кому-нибудь что-то хорошее первым. Вот такое напоминание для львов. Девы. Не пытайтесь сегодня сделать абсолютно все. Один незакрытый пункт в списке дел не разрушит вашу жизнь. Важное напоминание. Весы. День для красоты. Даже маленькая перестановка, новая деталь в образе или любимая музыка могут изменить ваше настроение. Скорпионы. Возможен разговор, который давно откладывался. Главное — говорить честно, но без желания обязательно победить в споре. Ох, да, иногда бывает так это сложно. Не доказывать правоту, а все же найти компромисс. Стрельцы. Вам сегодня противопоказана скука. Если появляется свободный час, используйте его не для еще одного дела, а для чего-нибудь неожиданного. Козероги. Сегодня стоит немного снизить темп. Вы слишком долго были в режиме «надо». Иногда режим «хочу» тоже заслуживает места в расписании. Водолей. Может появиться интересная идея. Запишите ее, даже если сейчас она кажется странной. Некоторые хорошие решения сначала именно такими и выглядят. Рыбы. Сегодня особенно хорошо работает интуиция. Если вам хочется позвонить кому-то, позвоните. Возможно, именно этот разговор окажется важным. Ну и пусть сегодняшний прогноз будет не столько предсказанием, сколько маленьким разрешением прожить этот день чуть внимательнее.

0: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Ну что ж, друзья, на часах без 5:12. Это значит, мы приближаемся к полудню. Впереди еще целых 2 часа дневного эфира и очень-очень много интересного. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 19 августа, какие праздники мы с вами можем отметить уже сегодня. А также поговорим с вами о том, почему же мы фотографируем даже то, что видим каждый день. Наверняка вы замечали за собой это, особенно в эру цифровой фотографии. Ну и, возможно, сегодня поразмышляем, а что я вообще запомню об этом лете, в том числе при помощи фотографий. И еще одна хорошая новость. В обеденный час, с часу до 2, у нас состоится классный розыгрыш от бренда Viner. Разыграем футболку. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, в хорошем настроении. Ну и вперед, лето все-таки еще не закончилось. Лето идет. Наслаждаемся.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер юго-западный с переходом на южный, 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-20.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 101.FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 19 августа на календаре, 12:10 на студийных, и мы продолжаем. Пришло время проверить или заглянуть в календарь и узнать, какие же праздники сегодня отмечаются. И знаете, 19 августа – тот самый день, когда открываешь список праздников и понимаешь, человечество умеет придумывать повод практически для всего. Ну а как оно это делает, сейчас узнаем. Сегодня отмечается Всемирный день фотографии. И это очень логично. Фотография давно стала частью нашей жизни. Мы фотографируем людей, еду, животных, закаты, документы, чеки. Иногда кажется, что если чего-то нет в телефоне, этого почти не было вообще в жизни. Но сегодня есть повод посмотреть на фотографию немного иначе. Потому что когда-то фотография была настоящим технологическим чудом. В 1839 году французское правительство официально объявило миру об изобретении дагерротипа, фактически представив его как подарок человечеству. Вот так-то. А еще сегодня отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Это уже совсем другой праздник. Он посвящен людям, которые помогают другим в самых тяжелых обстоятельствах. Во время войн, стихийных бедствий, гуманитарных катастроф день учрежден ООН и отмечается 19 августа. Получается интересное соседство. Один праздник напоминает нам сохранять моменты, другой – помогать людям, которым сейчас особенно тяжело. Но и на этом календарь не останавливается. Сегодня отмечается также Международный день орангутана. И это уже повод вспомнить, что некоторые виды животных действительно нуждаются в нашей защите. Орангутаны относятся к исчезающим видам, а их естественная среда обитания серьезно сокращается. Ну и теперь резко меняем тему. День филателии или день почтовой марки. То есть сегодня можно поздравить всех, кто когда-либо собирал марки, рассматривал маленькие картинки на конвертах и хранил целые альбомы таких миниатюрных историй. Ну и, наконец, один из самых забавных поводов сегодняшнего дня – день превращения в бабочку. Нет, официально превращаться в бабочку сегодня совершенно не обязательно, но саму идею можно использовать. Иногда человеку действительно полезно представить, а что если сегодня я могу стать немножко другим? Позвонить тому, кому давно хотел позвонить, попробовать то, на что не решался, перестать откладывать в конце-то концов, ну или просто выйти из привычного сценария дня. Так что 19 августа получается удивительно разным. Фотография, чтобы сохранить, гуманитарная помощь, чтобы поддержать, орангутаны, чтобы беречь, почтовые марки, чтобы помнить, а бабочка, чтобы меняться. Ну, вот такой вот сегодня календарь, но есть еще один праздник. Сегодня Преображение Господне. Праздник, который в народной традиции получил название «Яблочный Спас». Название «Яблочный Спас» настолько прочно вошло в нашу культуру, что сегодня у многих 19 августа автоматически ассоциируется с яблоками, августом и ощущением лета начинает меняться. И вот здесь, знаете, мне нравится одна деталь. Преображение – это же буквально история о перемене, изменении, а август вообще это очень именно про это, про изменения внутри, да? Еще тепло, еще можно ходить в футболке вечером, еще хочется арбуз, но уже появляется прохладный воздух утром. Дни становятся короче, в садах созревают яблоки, и мы начинаем замечать, сезон меняется. Поэтому сегодня предлагаю нам обратить внимание не только на календарь, но и на окружающие маленькие изменения. Какой запах появился в воздухе, какие звуки стали другими, какой свет вечером, что изменилось во дворе. Иногда сезон уходит не громко, он просто однажды становится другим.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Есть интересная привычка. Мы фотографируем то, что хотим запомнить. Это факт, да? Но иногда мы фотографируем совершенно обычные вещи. Ну, например, кофе утром, лужу после дождя, кота, который опять спит в странной позе, или тень от дерева, или детскую ладошку. Почему? Почему же это происходит? Потому что мы фотографируем на самом деле не предмет. Мы фотографируем свое состояние. Вот этот кофе был выпит именно в тот день, когда вы наконец-то закончили сложную работу. Или вот этот дождь начался, когда вы ехали домой после важной встречи. А вот эта фотография ребенка кажется обычной сейчас, но через 10 лет вы будете смотреть на нее и думать, какой же он был маленький. И, наверное, именно поэтому мы иногда фотографируем слишком много. Мы пытаемся заранее сохранить то, что еще даже не успели потерять. Хотя есть и другая сторона. Иногда мы так стараемся запечатлеть момент, что забываем его прожить. Например, снимаем концерт и почти не смотрим на сцену. Снимаем закат и смотрим на него только через экран, а не так вот своими глазами. Или фотографируем праздник и пропускаем разговор рядом. Поэтому сегодня можно провести маленький эксперимент. Уберите телефон хотя бы на 10 минут и просто посмотрите вокруг. Возможно, некоторые моменты вашей жизни вообще не нуждаются в фотографии. Им достаточно того, что вы их прожили.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси. Музыкальные вечера на брусчатке в Барановичах открывают новый сезон. Об этом и другом подробнее. Проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 рассмотрели на заседании Совета министров под руководством премьер-министра Александра Турчина. Как отметил Белта министр экономики Юрий Чеботарь, ключевое – выполнение задач текущей пятилетки. Например, что касается инфраструктуры, это строительство дорог до 5000 км в год. Также большой упор на возведение арендного жилья. Актуальна поддержка развития реального сектора экономики. Продолжают действовать кредитные продукты для стимулирования инвестиционной активности. В фокусе и туризм. С регионами отрабатывается показатель, который бы нацеливал на совершенствование проживания, предоставление услуг, музеев. Ситуация на валютном рынке в Беларуси находится в пределах курсовых коридоров, заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Он отметил, что ситуация стабильная и спокойная. Небольшое падение белорусского рубля к зарубежным единицам связано с ослаблением российского рубля по отношению к доллару. Важно учитывать, что курс образуется по формуле с учетом общей корзины. Глава финансового регулятора обратил внимание на нетипичную для августа тенденцию, когда население и особенно юрлица выступают в основном продавцами валюты. Ранее они обычно покупали ее. Это тоже оказывает определенную поддержку курсу белорусского рубля, добавил председатель правления Нацбанка. Продолжаем выпуск. Плата за пользование учебниками и пособиями в белорусских школах зависит от базовой величины. С 1 января 2026 она составляет 45 рублей. Для учащихся первых 11 классов стоимость комплекта равна 22,5 рублям. Для детей из многодетных семей действует льгота в 50%. В этом случае сумма 11 рублей 25 копеек. Дошкольники платят по другой ставке – 9 рублей. Освобождение действует для детей-сирот, инвалидов, учащихся с особенностями психофизического развития и некоторых других категорий. Полный перечень указан в Кодексе об образовании. Внести платеж необходимо до 1 октября текущего учебного года. В 2026-2027 за парты в Беларуси сядут свыше миллиона детей. Для 87,5 тысяч ребят этот учебный сезон станет первым. Музыкальные вечера на брусчатке в Барановичах открывают новый сезон. В 2026-м традиционное мероприятие на пешеходной Советской стартует 8-й раз, рассказала начальник отдела культуры горосполкома Наталья Михальчик. Формат остается неизменным. По субботам и пятницам площадка собирает горожан и артистов, чтобы зарядиться хорошим настроением. Содержание приобретает новые смыслы. Как отметила Наталья Эдуардовна, по субботам танцевальные ритмы закружат представителей элегантного возраста и всех, кто любит двигаться под стиль ретро. Начало полюбившемуся проекту 21 августа положит городской концертный оркестр под управлением магистра музыки Василия Продуна. Публика услышит живое профессиональное исполнение инструменталистов. Прозвучат мировые хиты, живой вокал от талантливых артистов Барановичей. Зажигательный тон вечеру 28 августа задаст ансамбль танца «Kids Dance Smile». Хореографический коллектив продемонстрирует лучшие номера как от самых юных, так и опытных участников. При условии хорошей погоды музыкальные вечера продлятся до октября, подчеркнула Наталья Михальчик. На протяжении первого месяца осени импровизированная сцена наполнится джазом, народными мотивами, современным звучанием. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением производства приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8 0163 59 95 24. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер юго-западный с переходом на южный, 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 17-19. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Предлагаю теперь поговорить немного о фотографиях, которые никто никогда не увидит. Да-да-да, у каждого из нас наверняка есть такие снимки. Неудачные, размытые, с закрытыми глазами, смешные или вообще случайные. Фотографии, которые мы никогда не выложим в соцсети. И знаете, иногда именно они самые настоящие. Потому что в социальных сетях мы вот так или иначе показываем жизнь в ее отредактированной версии. Красивый завтрак, красивый отпуск, красивое платье, красивый закат. А где-то рядом лежит фотография, где вы смеетесь с закрытыми глазами, у вас растрепаны волосы, кто-то случайно попал в кадр, а на заднем плане вообще какой-то беспорядок. И именно такая фотография через лет 10 может оказаться самой любимой. Потому что там нет попытки понравиться, там просто вы. Так что сегодня в день фотографии можно сделать очень простую вещь. Открыть свою галерею в телефоне, найти 3 фотографии, которые вы никогда бы не опубликовали в соцсетях, и посмотреть на них еще раз. Возможно, среди них окажется снимок, который вы когда-то считали неудачным, а теперь вдруг поймете, а ведь это и есть жизнь, не идеальная, зато настоящая. Вот так, да. Пока вы листаете галерею, я спешу напомнить, что у нас работает СМС-портал. Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, поздравляйте друзей с праздниками, передавайте привет или просто делитесь описанием своих любимых фотографий или того самого момента, когда была сделана лучшая фотография, которая до сих пор приносит вам эмоции. А также напоминаю, что уже в начале следующего часа у нас состоится классный розыгрыш. Разыграем футболку от бренда Viner. Да-да-да, поэтому никуда не переключайтесь. Оставайтесь с нами на одной волне, улыбайтесь этому дню. И помните, что среда — это маленькая пятница.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: 13 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер юго-западный с переходом на южный, 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 17-19. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
1: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
2: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
1: Находиться в дороге мне по душе.
0: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Привет-привет всем! 13.10 на студийных. Мы возвращаемся в эфир с хорошей новостью. Прямо сейчас разыграем футболку от бренда Вайнер. Причем вы сами сможете выбрать ту футболку, которая вам понравится. Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите в Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни. Ну а чтобы выиграть футболку сейчас, вам нужно прислать короткий ответ, всего лишь одну цифру, с вариантом ответа на мой достаточно простой вопрос на короткий номер 9946. Да, запоминаем, номер 9946 уже можно вбивать у себя в телефоне. И ждем вопроса, да, сегодня 10-й правильный ответ станет победным. Ну а так как отмечается Всемирный день фотографии, то и вопрос будет про фотографии. Но я думаю, с ним справится даже не фотограф. Итак, вопрос. Как называется фотография крупным планом маленьких объектов? Например, капель воды или насекомых. Вариант номер один – панорама. Вариант номер два – макросъемка. Вариант номер три – интерьер. Напоминаю, короткий номер 9946. Именно на него вы можете отправлять как одну цифру с вариантом ответа, так и ответ целиком будет засчитан, и то, и другое. Конечно же, я продублирую вопрос, варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Как называется фотография крупным планом маленьких объектов? Например, капель воды или насекомых. 1. Панорама. 2. Макросъемка. 3. Интерьер. Ну а вот теперь уходим на музыкальную паузу. Совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Работа. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Ну что ж, друзья, музыкальная пауза позади, а это значит, мы возвращаемся в эфир, чтобы объявить победителя. А сейчас узнаем, кто же выиграл футболку от бренда Вайнер. Так, ну сегодня у нас, да, уже СМС-игра состоялась, и вопрос звучал так. Так как сегодня отмечается Всемирный день фотографии, то и вопрос был тематическим, как называется фотография крупным планом маленьких объектов, например, капель воды или насекомых. Да, все ответы, которые к нам пришли, были правильными, потому что правильным является второй вариант ответа – макросъемка. Да, наверняка для нас это уже не какой-то узкоспециализированный термин. Все мы знаем, что даже когда хочешь сфотографировать что-то маленькое на телефоне, нужно включить вот тот самый значок маленького цветочка, да, и это включается макросъемка. Ну, а сейчас самое интересное. 10-й правильный ответ. Именно он принес кому-то из вас победу. И сейчас мы узнаем, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 5618. Поздравляем вас. Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну, а в продолжении эфира хорошая музыка.

0: Баранович ФМ. Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Заработная плата представителей бюджетной сферы повышается с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Постановлением правительства размер базовой ставки увеличится до 300 рублей. Это уже второе изменение величины в текущем году. В январе она также поднялась. По итогам 6 месяцев 2026-го среднемесячная зарплата бюджетников составила 2328 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель вырос на 16,4%. На оплату труда в нынешнем году планируется направить порядка 23 миллиардов 800 миллионов рублей. Брещина по итогам первой половины текущего года стала ведущей экспортной областью Беларуси. Внешняя торговля увеличилась на 26,7% к уровню 2025-го, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. Товары с маркой первого региона отгружают в 57 государств. Один из ключевых партнеров – Россия. Номенклатура представлена мясной, молочной, рыбной продукцией, кондитерскими изделиями, овощами, картофелем, солодом, яйцами, сахаром и другими позициями. Произведенная предприятиями провизия широко представлена в разных сегментах. Потребители могут приобрести ее в крупных федеральных и локальных сетях, магазинах шаговой доступности. В странах дальней дуги высокий спрос имеют говядина, йогурт, кефир, сливочное масло, сыр, творог. Зарубежному покупателю пришлись по вкусу наши шоколад, рапсовое масло, выпечка. Особой популярностью пользуется зефирное мороженое. Обратили внимание в облсельхозпроде. Продолжаем выпуск. Через две недели прозвенят первые звонки в белорусских школах, и ученики сядут за парты. Это горячая пора для торговли. По стране работают около 2,5 сотен ярмарок, где можно собрать ребенка к началу учебного года. В Барановичах школьный базар организуют у дома торговли «Радуга» по улице Советской, 65. Расширенная продажа пройдет 21 и 22 августа с 10 до 17 часов. Одежда, обувь, рюкзаки и канцелярия – все необходимое в одном месте. Отечественные производители к старту сезона выпустили более 1 миллиона изделий. Особое внимание – форме. Ее цвет и основные элементы не изменились, а к материалам есть четкие требования. Ткань должна быть прочной. Количество синтетики ограничено. Православные 19 августа отмечают великий христианский праздник – Преображение Господне. В народе его крестили вторым или яблочным спасом. Он символизирует переход от лета к осени. В этот день принято освящать фрукты первого урожая. Люди несут в церкви яблоки, груши, сливы и виноград. В Барановичах в церкви святых жен мироносец молитвы на принятие яств будут совершать до 18 часов. После, согласно традициям, дарами угощают родных и близких. Но слишком пышное торжество устраивать не стоит. Яблочный спас выпадает на Успенский пост, который продлится по 27 августа включительно. Верующим рекомендуется воздержаться от мяса, молока, яиц, а также от плохих мыслей и поступков. Согласно народным предметам, сухая погода 19 августа к холодной зиме. А если дождливый день, значит будет моросящая осень. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Август снова готовит встряску, только теперь с прицелом на прохладную дождливую осень. Однако лето на этом не заканчивается. После ненастья белорусов ждет потепление. Перестройка атмосферных процессов будет под аккомпанемент гроз и порывистого ветра. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 17-19. Ночью 13-15 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Знаете, иногда в конце августа очень нужно задать себе один вопрос. А что я вообще запомню об этом лете? Не что мы успели сделать, не сколько раз были на отдыхе, не сколько фотографий осталось на телефоне, а что действительно останется внутри. Может быть, один вечер или разговор на кухне, поездка, которую решили устроить спонтанно, какой-то совершенно обычный день, который сейчас кажется ничем не примечательным. А потом он вот проходит год, и именно этот день вы вдруг вспоминаете с особой теплотой. Наверное, мы вообще немного неправильно оцениваем хорошие моменты. Нам кажется, что счастье должно быть каким-то глобальным или большим. Это путешествие, праздник, событие важное или большая покупка. А потом оказывается, что память чаще всего хранит маленькие вещи. Как кто-то смеялся, как вы сидели на лавочке, как вечером открыли окно или как ребенок что-то сказал. И вот это невозможно запланировать. Можно только заметить. Поэтому, если сегодня у вас будет хороший момент, не обязательно фотографировать его. Иногда просто нужно сказать себе: «Я хочу это запомнить». И посмотрите не через экран, а просто своими глазами.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

что ж, друзья, вот и подходит к завершению наш сегодняшний эфир. Приходит время прощаться. Сегодня мы с вами говорили о фотографиях, о яблочном спасе, о воспоминаниях и о том, почему нам так хочется остановить время. Но, пожалуй, главный вывод очень простой. Не каждый важный момент нужно фотографировать. Некоторые нужно просто проживать, а потом однажды обнаружить, что вы все-таки его сохранили внутри. Не на телефоне, а в своей памяти. Берегите свои моменты, замечайте хорошее и не откладывайте жизнь на потом. На одной волне с вами была Лерика Черненко и до встречи на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 17-19. Ночью ожидается 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Мега-скидки от суши-бара «Йо» суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на «Брест-Тор-Чермет» – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Улучшение качества жизни населения – приоритетная задача программы социально-экономического развития. В Барановичах контролируют доступ к техническим помещениям. Об этом и другом подробнее. В соответствии с программой социально-экономического развития реальные доходы белорусов продолжат расти в следующем году, заявил министр экономики Юрий Чеботарь, передает Белта. На следующий год этот параметр должен составить 3%. Качество жизни населения – приоритет номер один, подчеркнул глава ведомства. Этому способствует в том числе повышение производительности труда, внедрение новых методов организации. На следующий год запланировано ускорение реализации основных инвестиционных проектов. На это настроена и нормативная база. Также Юрий Чеботарь обратил внимание на то, что в следующем году в Беларуси продолжат строить дороги и арендное жилье. В Беларуси к началу учебного года планируется организовать подвоз около 55 тысяч учащихся. В этих целях будет задействовано около 1600 школьных автобусов. По такой программе работают 2136 учреждений образования, рассказала начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Коржова. По ее словам, в каждом районе предусмотрены резервные автобусы на случай поломки основного транспорта или других непредвиденных обстоятельств. Продолжаем выпуск. Проверка чердаков и подвалов. Как в Барановичах контролируют доступ к техническим помещениям, рассказали в ЖРЭО. Работниками этого предприятия проведен мониторинг за 6 месяцев текущего года. Выявлено 38 случаев повреждения дверей и замков. По результатам осмотров было заменено 14 деревянных дверей на металлические, отремонтировано 24 запирающих устройства. При обнаружении открытого доступа в техпомещение следует сообщить информацию по единому номеру 115, а при обнаружении посторонних либо подозрительных предметов в органы внутренних дел. Не следует передавать ключи несовершеннолетним, обратили внимание в ЖРЭО. Усиленный контроль за проникновением посторонних в подвалы и чердаки продиктован вопросами безопасности. Инклюзия в действии. Посетители отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района стали звездами дня в детском оздоровительном лагере «Дружба». Гости не только устроили яркое силовое шоу, поразив ребят своей физической формой, но и с удовольствием присоединились к активным играм на открытом воздухе. Люди с ограниченными физическими возможностями показали – нет преград, если есть цель. Кроме того, такие мероприятия стирают барьеры в общении и учат подрастающее поколение пониманию и толерантности. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 17-19. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

И слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и компас не

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус. Вечером 17-19. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. На заседании Совмина рассмотрели проекты прогноза соцэкономразвития и республиканского бюджета на будущий год. К приему талантливых ребят готовятся коллективы учреждений дополнительного образования Барановичей. Об этом и другом подробнее. Как будет работать экономика в 2027-м? На заседании Совмина рассмотрели проекты прогноза соцэкономразвития и республиканского бюджета на будущий год. Документ нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формирует условия для дальнейшего роста благосостояния белорусов. Для развития и повышения конкурентоспособности реального сектора на первом плане остается инвестиционная повестка. Есть ряд новшеств. Первое – это ускорение реализации. На это настроена уже и текущая нормативная база. Действует указ президента, чтобы объекты строились и вводились скорее. Эта практика будет продолжена и доведены соответствующие задачи министрам, губернаторам. Идет проработка бизнес-идей. Кроме того, достаточно большой популярностью пользуются кредитные продукты для региональных инициатив туризма, роботизации, производства новых видов продукции в молочной и мясоперерабатывающей отраслях. Пресс-код 5.0 «Перезагрузка». Открыт прием заявок на юбилейный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации Беларуси. Для медийных людей это возможность заявить о себе. Конкурс проводится ежегодно для реализации задач государственной информационной политики, содействия профессиональному становлению молодых медийщиков, выявления талантливой молодежи. Объявлено 3 категории. Старт для самых юных и смелых, свой взгляд для студентов колледжей и вузов и медиалига для начинающих сотрудников государственных медиа. Номинации разделены по типам СМИ – печатные и электронные. Такой подход позволяет оценивать материалы по релевантным критериям. Традиционным остается награждение. 14 лучших получат приглашение на форум молодых журналистов. Это значимое событие, которое станет ярким и запоминающимся этапом в профессиональном пути. Продолжаем выпуск. Комфорт и качество для юных белорусов – приоритет. Учебное заведение вскоре наполнится голосами учеников. Паспорта готовности подпишут до 20 августа. К приему талантливых ребят настраиваются и коллективы учреждений дополнительного образования. В Барановичах школы искусств, подведомственные сфере культуры обновляют к 1 сентября. Как рассказала начальник отдела культуры горосполкома Наталья Михальчик, ремонтные работы на финишной прямой. В ДШМИ номер 3 обновление получил центральный вход. Здесь уложена новая плитка. Преобразование коснулось отмостки здания. Закуплены музыкальные инструменты. Приемка объектов пройдет в течение следующей недели. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром плюс 14-16 градусов. В течение дня ожидается 23-25 выше 0.

0: Реклама.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает. Забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром плюс 14-16 градусов. В течение дня ожидается 23-25 выше 0.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781-13-95.
3: Телефон рекламной службы. 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси намолотили 8 400 000 тонн зерна. Костюковичи 5 и 6 сентября примут 33-й день белорусской письменности. Об этом и другом подробнее. В Беларуси намолотили 8 400 000 тонн зерна. Это почти на 1 000 000 больше, чем в этот же день прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Брещина первая в стране завершила уборочную кампанию в полном объеме. В закромах юго-западного региона 1 636 000 тонн хлеба, без учета гречихи и проса. В остальных областях жатва находится на финальной стадии. Однако на полях еще много работы. В частности, второй укос трав, заготовка сена, сбор овощей, сев озимого рапса и другое. В Костюковичах Могилевской области идет подготовка ко Дню белорусской письменности. Литфорум организует в 33-й раз. Основными темами праздника станут год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, пятилетка качества и юбилеи классиков. Кстати, их в 2026-м рекордное количество. 100 Олесю Адамовичу, 105 лет со дня рождения Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Круглые даты у Кондрата Крапивы, Змитрака Бядули и Алоизы Пашкевич. Воспевателю слуцких поясов Максиму Богдановичу 135. На предстоящем фесте основные исторические эпизоды развития книгопечатания отразят в интерактивном формате выставки. Впервые откроют и павильон редкой книги с факсимиле. Напомним, мероприятие состоится 5 и 6 сентября. Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана, используя мессенджеры, искусственный интеллект и социальную инженерию. Как сообщил оперуполномоченный отделение по борьбе с киберпреступностью Барановичского ГУВД Александр Доминикан, среди юридических лиц все чаще регистрируется схема «фейк-босс». Например, бухгалтеру приходит сообщение якобы от непосредственного начальника с просьбой срочно оформить определенный документ, после чего деньги выводятся непосредственно за границу. Такая уловка ориентирована на сотрудников крупных предприятий, объяснил правоохранитель. По его словам, при поступлении подобных запросов через соцсети необходимо самостоятельно позвонить руководителю по известному номеру и уточнить, действительно ли он инициировал этот платеж. Продолжаем выпуск. В городском доме культуры Барановичей 30 августа состоится традиционный день открытых дверей. Мероприятие стартует в 16 часов. Под девизом «ГДК – ключ к творчеству» гостей ждут показательные выступления лучших коллективов, знакомство с их участниками и руководителями. Свое мастерство покажут 6 танцевальных, вокальных и театральных студий. Это отличная возможность узнать больше об ансамблях, пообщаться с педагогами. К слову, выбрать занятие по душе смогут не только дети, но и взрослые. Вход свободный. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист, кочегар, котельной с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться: Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты номера 3, 4 и 5. Телефоны 64 08 69 и 64-93-62. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Донор.рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор.рум на Ленина 49. А еще Донор.рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять. Впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 19 августа на календарной странице, среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в смс-викторине.

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Филиалу Барановича водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
5: Тюль. Всего за 10 рублей.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
8: Телефон рекламной службы 60 36 36.
9: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донер Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донер Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донер Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улицы Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50, лет БССР 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Брейнсторм.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 19 августа в 1982 году, появилась на свет Мелисса Фумеро, американская киноактриса, которая стала известной благодаря главной роли в популярном ситкоме. Знаете ли вы, о каком сериале идет речь? Вариант первый – «Тед Лассо», вариант второй – «Парки и зоны отдыха», и вариант третий – «Бруклин 99». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 19 августа, появилась на свет Мелисса Фумеро, американская киноактриса, которая прославилась благодаря главной роли в очень популярном ситкоме. Как называется этот сериал? Вариант первый – «Тед Лассо», вариант второй – «Парки и зоны отдыха», и вариант третий – «Бруклин 99». Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Потрясающая новость. Йо суши роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется популярный телесериал, благодаря которому прославилась американская актриса Мелисса Фумеро. Она исполнила в нем главную роль детектива Эми Сантьяго. Сериал называется «Бруклин-9-9», как многие из вас правильно вспомнили. Это американский ситком, созданный Дэниелом Гуром и Майклом Шуром. Премьера состоялась 17 сентября 2013 года на телеканале Fox. «Бруклин-9-9» был хорошо принят американской телепрессой и удостоен двух премий: «Золотой глобус» как лучший комедийный телесериал и за лучшую мужскую роль в комедийном телесериале. Эту статуэтку забрал Энди Сэмберг. Что касается Мелиссы Фумеро, то еще до этого проекта она появлялась с эпизодическими ролями в таких сериалах, как «Сплетница», «Менталист» и «CSI». Ну а ее последний проект, сериал «Садовничество в Гросс-Пойнте» 2025 года, закрыли сразу после первого сезона. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6837. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донер Рум» за партнерство. Напомню, адреса: возле строительного магазина «Билт», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер.ру» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029 548 46 15. 548 46 15.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Хватает самим и идет на экспорт. В Брестском облсполкоме сообщили об урожае и переработке рапса. Предотвращение аварий и наведение порядка на дороге. Как работают светофоры в Барановичах, пояснили в ГАИ. Об этом и другом подробнее. Одна из самых актуальных тем середины августа – предстоящее начало учебного года. К 1 сентября школьники Беларуси получат обновленные учебники. Главный посыл – меньше зубрежки, больше практики. Меняется не только содержание, пересматривают и саму методику. Подготовили 28 учебных пособий, одно из них совершенно новое – основы безопасности жизнедеятельности для 4 класса. Остальные переиздали и обновили. Так, в книге по информатике для восьмиклассников появилась глава про искусственный интеллект. Знакомят школьников и с современными достижениями республики, ее историей и культурой. По обновленным стандартам станут заниматься первоклассники. В программы заложили 6 универсальных компетенций. Среди них гражданственность, системное мышление, коммуникация, кооперация, эмоциональная регуляция и устойчивое личностное развитие. Должно стать больше возможностей для диалога и работы в группах, а также для проявления лидерских качеств. В Брестской области урожай озимого рапса более чем на треть увесистее, чем в прошлом году. Как рассказали в областном исполнительном комитете, в юго-западном регионе нынешним летом намолотили 237 200 тонн. Это примерно на 70 000 тонн больше прошлогоднего объема. С одного круга в среднем аграрии получали 32,6 центнера. Прибавка к уровню 2025 составила 6,5 центнера с гектара. В лидеры по урожайности вышли Ляховичский, Столинский и Барановичский районы. Масло-семена сельхозорганизации отправляют на перерабатывающие предприятия. На выходе получается продукция для продовольствия и нужд животноводства. В частности, произведенное реализуется на внутреннем рынке и отгружается на экспорт более чем в десяток стран Европы, Азии и Африки. В их числе Китай, Индия, Саудовская Аравия, Израиль, Непал, Норвегия, Тунис. Продолжаем выпуск. Соблюдение правил личной гигиены. Медики напоминают о профилактике кишечных инфекций. Тема не теряет актуальности в конце августа и осенний период, рассказала врач-эпидемиолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Анна Чеботарь. Относительно теплая погода благоприятна для реализации пищевого пути передачи возбудителей. В рационе присутствуют овощи, арбузы, дыни, виноград, персики, которые не всегда хорошо промываются перед употреблением. Арбузы и дыни нужно вымыть щеткой и съесть сразу или хранить в холодильнике не более суток. Конечно, нельзя покупать разрезанные бахчевые культуры. В группе риска для всех кишечных инфекций – дети раннего возраста. Кроме того, после летних каникул возвращаются к учебе школьники. В детских садах формируются новые группы, отметила Анна Чеботарь.
2: После летних каникул возвращаются к учебе школьники. В детских садах формируются новые группы. У некоторых детей и взрослых, вернувшихся в организованные коллективы, может быть носительство возбудителей кишечных инфекций. Резко активизируется контактно-бытовой путь передачи инфекций. Особенно легко передаются норовирусы. Важнейшей мерой профилактики острых кишечных инфекций и вирусного гепатита А является соблюдение правил личной гигиены. Мытье рук после возвращения домой, после посещения общественных мест, перед приготовлением пищи, перед едой.
1: К другим новостям. Предотвращение аварий и наведение порядка на проезжей части. Светофор избавил человечество от необходимости постоянно дежурить на сложных пересечениях дорог. Трехглазому постовому более 100 лет. И отсчет истории изобретения идет именно с августа. Сколько автоматических указателей действует в Барановичах, рассказал службе новостей радио «Баранович ФМ» старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. По его словам, в городе 63 объекта, где движение транспортных и пешеходных потоков регламентируют световые регуляторы. На 31 перекрестке приборы функционируют в круглосуточном формате. На 29 в темное время года переходит в режим желтого мигания, напоминая тем, кто за рулем, а также пешеходам и велосипедистам, что необходимо руководствоваться знаками приоритета. Режим зависит от интенсивности трафика в этой точке города. Еще 3 объекта не подключены к сети. Часть из них расположены в новом микрорайоне «Северный-2» и начнут нести службу по мере заселения жилфонда. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Погоду в Беларуси в ближайшие дни будет определять тыловая часть Атлантического циклона, центр которого сместится на северо-западные районы европейской территории России. Ночью на большей части страны, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные часы по северу сильные. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, дождь, ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня ожидается 23-25 выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик авто бай».
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

На следующий час программы мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться со свежими футбольными новостями, представить наиболее интересный матч на вечер. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками, но не только. Во втором части программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками, но сначала напомню о том, что сегодня 19 августа на календарной странице, среда, танцевальный проект «Heaven» открыл новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит R&B-трио «Flow». Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Time Out».
1: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: АМИ. Акция «Мегашопинг». С 13 по 20 августа. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Time out.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между хорватским «Динамо» и норвежским «Викингом». Игра прошла на стадионе «Максимир» в городе Загреб и завершилась в ничью со счетом 2-2. Первый гол в этом матче забил нападающий «Динамо» Дион Белё уже на 6-й минуте. На 10-й форвард Матео Лисица удвоил преимущество хозяев поля, однако гостям удалось отыграться. На 26-й минуте футболист «Викинга» Петер Кристиансен сократил разрыв в счете, а на 39-й Златко Трипич сравнял счет. Ответный матч между этими командами пройдет 26 августа в Норвегии. Также вчера состоялся первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и французский «Лион». Игра проходила на стадионе «Улькер» в городе Стамбул, и матч закончился в ничью со счетом 1-1. В конце первого тайма счет открыл нападающий французской команды Луи Апенда. На 47-й минуте вингер «Фенербахче» Мейсон Гринвуд восстановил равновесие на табло. Ответный матч между «Лионом» и «Фенербахче» состоится также в среду 26 числа. Победитель противостояния выйдет в общий этап Лиги чемпионов. Итальянский защитник Матео Руджери и голкипер сборной Японии Дзион Судзуки стали игроками английской Астон Виллы. Об этом бирмингемский клуб сообщил на своем официальном сайте. Руджери перешел в Виллу из мадридского Атлетика в сезоне 25-26 испанской Ла Лиги. 24-летний защитник провел 26 матчей, в которых отметился 3 голевыми передачами. Также на его счету 15 игр и 3 результативные передачи в Лиге чемпионов. Дзион Судзуки прибрался в бирмингемский клуб из итальянской Пармы. Ранее в СМИ появилась информация, что Пари Сен-Жермен отказался от покупки голкипера из-за изменения условий комиссионных выплат на последнем этапе переговоров. Судзуки перешел в Парму летом 2024 года из бельгийского Сент-Руидена всего за 7,5 миллионов евро. В минувшем сезоне японец провел 22 матча, пропустил 30 голов и 6 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это решающий матч из стадии плей-офф нового сезона Лиги чемпионов. Первые игры, так, сенсация турнира. Нидерландский НЕК Нейминген принимает норвежский Бодø/Глимт. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: «Неформат».
1: В рубрике «Неформат» среда-четверг проходят под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного коллектива с совершенно новыми, чтобы провести параллели, послушать и оценить, и если подвернется такая возможность, то предаться ностальгии. Герои рубрики сегодня «The Afghan Wings» — это американская рок-группа из Цинциннати, штата Огайо. Они впервые вышли на сцену в 1986 году, и только на диске «Congregation» 92 года перешли к ставшему характерным для них звучанию с ощутимым влиянием музыки соул. Вскоре Afghan Wings перешли на крупный лейбл Electra Records и в 93 году выпустили альбом Gentleman. Синглы Debonair, вышедшие в топ-10 чарта Modern Rock, и Gentleman регулярно ротировались на телеканале MTV и студенческом радио. Ну и группа наконец стала популярной. Итак, Afghan Wings, сингл 93 года, Debonair. Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Как будет работать экономика в 2027-м? На заседании Совмина рассмотрели проекты прогноза соцэкономразвития и республиканского бюджета на будущий год. Документ нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формирует условия для дальнейшего роста благосостояния белорусов. Для развития и повышения конкурентоспособности реального сектора на первом плане остается инвестиционная повестка. Есть ряд новшеств. Первое – это ускорение реализации. На это настроена уже и текущая нормативная база. Действует указ президента, чтобы объекты строились и вводились скорее. Эта практика будет продолжена и доведены соответствующие задачи министрам, губернаторам. Идет проработка бизнес-идей. Кроме того, достаточно большой популярностью пользуются кредитные продукты для региональных инициатив туризма, роботизации, производства новых видов продукции в молочной и мясоперерабатывающей отраслях. Ситуация на валютном рынке в Беларуси находится в пределах курсовых коридоров, заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Он отметил, что обстановка стабильная. Небольшое падение белорусского рубля к зарубежным единицам связано с ослаблением российского рубля по отношению к доллару. Важно учитывать, что курс образуется по формуле с учетом общей корзины. Глава финансового регулятора обратил внимание на нетипичную для августа тенденцию, когда население и особенно юрлица выступают в основном продавцами валюты. Ранее они обычно покупали ее. Это тоже оказывает определенную поддержку курсу белорусского рубля, добавил председатель правления Нацбанка. Продолжаем выпуск. Проверка чердаков и подвалов. Как в Барановичах контролируют доступ к техническим помещениям, рассказали в ЖРЭО. Работниками этого предприятия проведен мониторинг за 6 месяцев текущего года. Выявлено 38 случаев повреждения дверей и замков. По результатам осмотров было заменено 14 деревянных дверей на металлические, отремонтировано 24 запирающих устройства. При обнаружении открытого доступа в техпомещение следует сообщить информацию по единому номеру 115, а при обнаружении посторонних либо подозрительных предметов в органы внутренних дел. Не следует передавать ключи несовершеннолетним, обратили внимание в ЖРЭО. Усиленный контроль за проникновением посторонних в подвалы и чердаки продиктован вопросами безопасности. Комфорт и качество для юных белорусов – приоритет. Учебное заведение вскоре наполнится голосами учеников. Паспорта готовности подпишут до 20 августа. К приему талантливых ребят настраиваются и коллективы учреждений дополнительного образования. В Барановичах школы искусств подведомственные сфере культуры обновляют к 1 сентября. Как рассказала начальник отдела культуры горосполкома Наталья Михальчик, ремонтные работы на финишной прямой. В ДШМИ номер 3 обновление получил центральный вход. Здесь уложена новая плитка. Преобразование коснулось отмостки здания. Закуплены музыкальные инструменты. Приемка пройдет в течение следующей недели. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Во-во-во, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: После побед чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM. Радио нашего города. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: 3, 4. Баранович ФМ на 100.0.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня

0: поможет.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 23-25 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: the list. My gotta kill, do it for a pint, yeah.
1: 23 часа. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 23-25 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 23-25 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 23-25 со знаком «плюс».

Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 23-25 со знаком плюс.